Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Московская.